0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Мои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.
1: От

0: Один из старейших зоопарков России, основанный в 1896 году, находится в Калининграде. Здесь можно встретить более 300 видов животных, а сам зоопарк является культурным и историческим наследием города.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6

0: придет весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Татьяны Булановой и Николая Трубача. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло,

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Себиш – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, «Улица Мама», на слова и музыку Максима Рязанова.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

0: Пушкинские горы. Это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Данка и группы «Високосный год». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: От

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Мы вошли в этот замок из дождя. Только двое, ты и я.
2: Кватро. Замок из дождя. На слова и музыку Карена Кавалеряна и Владимира Преснякова.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Алатырь находится самая высокая в России монолитная колокольня.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,4.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Беспилотник ударил по пассажирскому поезду Москва-Симферополь. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Погиб помощник машиниста, машинист ранен. По информации властей, пассажиры не пострадали. В каком именно районе была атака на поезд, не уточняется. Пассажиров трех поездов доставляют автобусами в Симферополь. Об этом сообщил перевозчик Grand Service Express. Пассажиры всех поездов на территории Крыма эвакуированы после атаки дрона. Плановое движение пассажирских поездов на полуострове приостановлено. Это самая популярная новость к этому часу. По данным новостного агрегатора СМИ-2, ночью в некоторых районах Севастополя и Крыма была объявлена беспилотная опасность с моря. Правящая партия Армении «Гражданский договор» набирает 51% голосов на парламентских выборах после подсчета 50% голосов. Были опубликованы результаты голосования примерно на половине избирательных участков. Число проголосовавших составило около 600 тысяч человек. Как сообщает Армения Today со ссылкой на ЦИК страны, за «Гражданский договор» отдали голоса больше 300 тысяч избирателей. На втором месте идет блок «Сильная Армения» с 23%. На третьем блок «Армения», у нее 9%. За партию «Процветающая Армения» проголосовали 4% избирателей. Премьер-министр Никол Пашинян заявил о победе гражданского договора, сделав это после подсчета около 10% голосов. Армия обороны Израиля нанесла удары по военным объектам в Иране. Речь идет об объектах в западной и центральной частях страны. Накануне Иран нанес ракетный удар по Израилю в ответ на израильские удары по Бейруту. Президент США Дональд Трамп призвал Иран вернуться к переговорам, а Израиль отложить ответные удары. Аксиос со ссылкой на источники сообщил, что израильский премьер-министр Бенямин Нетаньяху согласился отложить ответ на иранскую атаку. Власти Индонезии объявили эвакуацию из северных районов из-за угрозы цунами после сильного землетрясения на юге Филиппин. Как сообщает Франс Пресс, цунами также ожидается в Японии на побережье Ибаракия и Окинавы. Агентство по чрезвычайным ситуациям Индонезии передало распоряжение об эвакуации жителей районов наибольшего риска на возвышенности. Метеослужба страны прогнозирует волны высотой около 1 метра. Ведомство призвало всех, кто находится в море, немедленно покинуть воду и отойти от берега. Ранее у берегов Филиппин было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой по разным оценкам от 7,8 до 8,2. На данный момент известно, что погиб по меньшей мере один человек, еще несколько получили ранения, обрушились несколько зданий. Александр Зверев выиграл Ролан-Гаррос. Немецкий спортсмен впервые за свою карьеру победил турнир «Большого шлема». В финале соревнований в Париже он обыграл итальянца Флавио Каболли. Продолжительность матча составила свыше 4 часов в пользу Зверева. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов спортсмен занимает 3 место. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Дискотека Авария». На острие атаки.

0: повеселимся, блин.
1: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается.
2: Привет, радио родных дорог. Это группа Добро.
3: Привет, друзья. Это группа Технология.
4: Привет, мы группа Хай-Фай.
1: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально. Хитово. Кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В России появится единый электронный билет для пригородного транспорта. Об этом сообщил министр транспорта страны Андрей Никитин. По его словам, необходимая законодательная база уже сформирована. Он также напомнил, что в апреле правительство утвердило концепцию развития пригородных перевозок до 2035-го. И один из ключевых пунктов документа связан с цифровизацией транспортной отрасли и развитием современных сервисов. Россияне пересаживаются на кроссоверы. Так, спрос на них вырос почти на 50%. Об этом сообщают специалисты сервиса Авито. Самый заметный рост интереса показывают китайские бренды Exit, BLG и Cherry. Также в числе популярных марок остаются Havail, Geely и Lada. Эксперты также отмечают, что популярность кроссоверов и внедорожников остается устойчивым мировым трендом. Покупатели чаще выбирают машины с высокой посадкой, просторным салоном и универсальностью. В России снимут художественный полнометражный фильм про кота Леопольда. Об этом сообщает ТАСС. Съемки ленты под названием «Вот так сюрприз. Леопольд» начнутся уже осенью. По сюжету кот Леопольд окажется в нашем времени. Сценарий опирается на рассказы Анатолия Резникова, который придумал культового персонажа. Самый длинный автомобильный тоннель России сильно сократит объезд Адлера. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,4

воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Движение пассажирских поездов в Крыму приостановили после атаки БПЛА на поезд Москва-Симферополь. Об этом сообщил перевозчик Grand Service Express. Всех пассажиров поездов в Крыму эвакуировали. По информации компании, на автобусах в Симферополь перевозят пассажиров 11 поездов с отправлениями из Москвы, Санкт-Петербурга и Минеральных Вод, Севастополь, Симферополь и Евпатория. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ночью удар БПЛА повредил локомотив поезда Москва-Симферополь. Пассажиры не пострадали, погиб помощник машиниста, машинист был ранен. Спрос на отдых в Крыму сократился на 31% год к году. Севастополь потерял 40%. Об этом со ссылкой на число гостиничных бронирований с 24 мая по 6 июня сообщает «Коммерсант». По данным издания, число отмен отдыха на полуострове выросло вдвое. Это связано с начавшимся в регионе топливным кризисом. Туристы массово планировали ехать в Крым на своих машинах или автобусах из-за ограничений в работе местного аэропорта. В контексте резкого снижения продаж Крым выпал из числа 10 самых популярных туристических направлений России. Сейчас на него приходится только 1,5% продаж. В этом летнем сезоне большая часть отдыхающих может переориентироваться на Анапу, отмечает издание. Российский бизнесмен Роман Абрамович приезжал в Киев и встречался там с Владимиром Зеленским. Об этом украинский лидер рассказал в интервью журналистке Sky News Ялде Хаким. В ходе своего визита бизнесмен, как заявил Зеленский, хотел понять, на что Украина готова пойти в вопросе мирных переговоров и, в частности, в вопросе Донбасса. По словам Зеленского, Абрамович намеревался сразу после завершения своего визита отправиться к президенту Владимиру Путину. О визите ранее писала и Financial Times, но представитель российского бизнесмена не предоставил комментарий по этому вопросу. В России появится первая менингококковая вакцина. Она выйдет на рынок уже в этом году, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума. Она назвала ее уникальной, аналогов которой пока в мире нет. Препарат называется «Менговакс-Б», так как содержит серотип «Б», вызывающий тяжелые септические формы менингококковой инфекции. В Японии из-за угрозы цунами объявили эвакуацию для почти 200 тысяч человек. Меры предпринимаются на юго-востоке страны после сильного землетрясения на Филиппинах. Эвакуация объявлена в 6 префектурах. Высота волны у берегов Японии ожидается до 1 метра. Оно может захватить обширную область от самого юга до префектуры Тиба рядом с Токио. Ранее у берегов Филиппин было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой около 8,2. На данный момент известно, что погиб по меньшей мере один человек, еще несколько получили ранения. Обрушились несколько зданий. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл». «Капелька света».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Третий радио родных дорог. Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Самый длинный автомобильный тоннель России сократит объезд Адлера аж на полчаса. Протяженность объекта составит почти 6 километров. При строительстве используется опыт, который был накоплен в ходе создания олимпийских объектов в Сочи. После открытия движения новый маршрут позволит сократить путь на 10 километров и избежать городских пробок. Самый дешевый билет в поиске больше не считается безусловным фаворитом для наших путешественников. Как показывает исследование сервиса «Купи билет», большинство пользователей предпочитают доплатить за более комфортные условия перелета, чем выбирать минимальную цену. Для многих важны условия тарифа. Так, четверть респондентов сразу выбирают билеты с багажом, а фильтр без пересадок остается самым востребованным среди пользователей. Россияне стали чаще покупать книги о политике и философии. В списках бестселлеров этого года философские трактаты, антиутопии и классические романы. Более всего впечатляет рост продаж книги Генри Киссинджера «Мировой порядок». Относительно прошлого года ее покупают 7 раз чаще. Значительно вырос интерес и к трактату Никола Макиавелли «Государь». Также читатели все чаще выбирают философскую и гуманитарную классику. В рейтинг попали «Наедине с собой» Марка Аврелия и «Искусство любить» Эриха Фрома. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом, ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед». Город Дубна – единственный населенный пункт Московской области, расположенный на берегу реки Волги.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским обозначили условия для урегулирования конфликта. Совместное заявление лидеров стран ЕС опубликовано на сайте британского правительства. Среди условий прекращения огня текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров, гарантия безопасности для Украины и защита интересов безопасности стран ЕС. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Также в сообщении говорится, что Стармер, Макрон и Мерц поддержали прямые переговоры между Россией и Украиной при участии США и европейских стран. В Волгоградской области произошел пожар после атаки БПЛА. Из-за падения обломков возгорание случилось на территории линейной производственно-диспетчерской службы, сообщил губернатор Андрей Бочаров. ЧП случилось в Жирновском районе. Пострадавших нет. Силы ПВО сбили за ночь больше 300 беспилотников над регионами России, отчиталось Минобороны. В Крыму дрон атаковал пассажирский поезд «Москва-Симферополь». Погиб помощник машиниста, машинист был ранен. Пассажиры не пострадали. Движение пассажирских поездов на полуострове приостановлено, людей перевозят автобусами. А в Новороссийске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории перевалочного комплекса. В результате сильного землетрясения на юге Филиппин погибли как минимум 8 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Управления гражданской обороны страны. Данных о пострадавших россиянах нет, заявили РИА Новости в российском диппредставительстве. Землетрясение произошло сегодня ночью. Объявлена угроза цунами. Волны более чем на метр превышают обычные приливы. Обрушилось несколько зданий на острове Минданао. Магнитуда землетрясения составила около 8,2. Эвакуация из-за цунами объявлена на Филиппинах, а также на юго-востоке Японии. Попытки экстренно снизить вес к отпуску чаще заканчиваются не радостью на пляже, а раздражительностью, апатией и так называемой депрессией победителя. Главными причинами психологических срывов становится дефицит дофамина и эффект воображаемой аудитории, рассказала ТАСС семейный и подростковый психолог Татьяна Орлова. По ее словам, в финальной стадии становится ощущение пустоты после достижения цели, а эффект воображаемой аудитории мешает людям расслабиться на отдыхе. Из-за этого когнитивного искажения человеку кажется, что окружающие оценивают каждый его изъян. Хотя в действительности люди на пляже заняты исключительно собой. Александр Зверев выиграл Ролан-Гаррос. Немецкий спортсмен впервые за свою карьеру победил турнир «Большого шлема». В финале соревнований в Париже он обыграл итальянца Флавио Каболли. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов спортсмен занимает 3-е место. Ранее победительницей Ролан-Гаррос стала российская спортсменка Мира Андреева. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: Песня из сборника «Союз 39». 2006 год.
1: Диджей Грув и Алиса Фрейндлих. Погода.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио.

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Хотите восточного колорита в рамках отпуска на Крымском полуострове? Отправляйтесь в Бахчисарай. Турэксперты метко называют Бахчисарай музеем под открытым небом. Здесь приятно гулять, любоваться архитектурой, обедать и выбирать сувениры. Начну с Ханского дворца. Это единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. С 16 по 19 века он был резиденцией правителей, а сейчас открыт как грандиозный

0: сарае, проще всего на автомобиле или поезде.
1: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране.
2: Осташков стоит на берегу одного из красивейших озер России – Селигера.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 8.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и группы «Унесенные ветром». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» победила на парламентских выборах. Она набрала больше 49% голосов. Это следует из данных ЦИК страны, обнародованных после обработки 100% бюллетеней. Второе место занимает «Сильная Армения» во главе с российским бизнесменом Самвелом Карапетяном. Она набрала 23% голосов. Ночью Пашинян заявил, что после выборов Армения продолжит курс сближения с Западом, но при этом сохранит членство в ЕАЭС. Кроме того, премьер-министр добавил, что надеется на установление дипломатических отношений с Турцией и открытие их сухопутной границы. Между Керчью и Симферополем приостановили железнодорожные сообщения из-за ударов БПЛА. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Пассажиры 4 поездов будут доставляться автобусами. В связи с этим часть автобусов в Керчи, Симферополе, Феодосии и Советском будут сняты с маршрутов и направлены для перевозки пассажиров поездов. Крупные российские аэропорты со временем подключатся к сервису прохода в самолет без паспорта. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. Заявку на подключение биометрии уже подал аэропорт Нижнего Новгорода. Сервис может заработать в этом году. По словам министра, важными факторами являются техническая готовность инфраструктуры аэропортов, их загруженность и количество пассажиров. Также Никитин подчеркнул, что заставлять никого не будут, но для пассажиров это экономия времени, а для аэропорта выгода с точки зрения организации логистики. Число пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом под Угличем в Ярославской области выросло до 31. Об этом сообщили в Минздраве региона. Госпитализация потребовалась 12 пострадавшим. Экскурсионный автобус, который направлялся из Мышкинского района в Углич, допустил опрокидывание накануне днем. За рулем был 66-летний водитель, который, по данным полиции, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В автобусе находились 32 пассажира, в том числе 4 детей. Возможность самостоятельно регулировать рабочее время есть у большинства работающих россиян. По данным исследования Авито работы, 21% сотрудников полностью управляют своим графиком. Еще 31% могут менять его по согласованию с работодателем. При этом наиболее распространенным форматом занятости остается фиксированный график. По нему работают 46% опрошенных. Гибкие форматы особенно востребованы среди молодежи. Жителю Великобритании доставили по почте журнал, который он заказал в 2007 году. Королевская почта приложила записку с извинениями за доставленные неудобства. 52-летний мужчина заявил, что заказал журнал «Мать и дитя», когда его дочери было 18 месяцев, и они с женой ожидали рождения сына. В журнале дают советы по воспитанию детей. Сейчас детям 18 и 20 лет, они учатся в университете. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимаете кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: народов, мансы имели много богов, каждый из которых олицетворял силу природы. Официально более 80% мансийцев исповедуют христианство. Однако на практике оно тесно переплетено с языческими поверьями. Язык манси входит в обширную группу финно-угорских языков и по исследованиям больше всего схож, сейчас вы точно удивитесь, с венгерским. Сейчас мансийский язык изучают в начальной школе в ареале проживания и в Югорском университете. Основное проявление культуры манси – создание музыки и сочинение песен. Изучая историю народа, ученые смогли насчитать более 20 видов музыкальных инструментов. Большинство из них струнные. Например, семиструнный инструмент, похожий на арфу – лебедь. Добавлю, что во время обитания на склонах Уральских гор манси жили в невысоких одноэтажных срубах, часто с земляной крышей. В деревянных избах продолжают жить и сегодня представители народности, которые живут на Урале. С уходом же на север манси стали строить более основательные жилища. Их утепляли изнутри шкурами. Развито у народа рыболовство и оленеводство, а также собирательство. Что касается кухни, то манси пьют много чая и едят много хлеба. Отдельное место занимает и рыба. Ее варят, жарят, запаривают, коптят, едят сырой, даже замороженной. И сегодня прощаюсь с вами на мансийском. Ос йомас улум.
1: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
2: Город Пятигорск получил свое название по имени горы Биштау, что значит «пять гор», «пять вершин».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ольгу. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Я планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. 90-е подарили нам сотни прекрасных песен. И одна из таких – настоящий шедевр Максима Леонидова. Одним из первых хитов сольного творчества Максима Леонидова стала песня «Видение». В народе она больше известна как «Девочка видения». Сам музыкант позже отмечал, что довольно долго в голове у него крутилась центральная фраза «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я». Но дальше слова никак не сочинялись. И вот довольно неожиданно во время своего отпуска во Франции Леонидов смог придумать буквально за час и музыку, и стихи. В итоге песня покоряет россиян в 1996.

0: Годом позже «Песнь-привидение» открывает сольный альбом Леонидова. Интересно, что исполнитель в то время был влюблен в молодую актрису Анну Банщикову. Именно ей музыкант и посвятил эту песню. Хотя сама Анна говорила, что Максим посвятил ей немало песен, которые, по ее мнению, гораздо лучше. А именно «Видение» актриса не очень любит и считает, что для нее она слишком инфантильная. Ну и, кстати, довольно быстро любовь прошла и творческий союз распался. Ну а песня стала по-настоящему культурным феноменом и своеобразным гимном романтики того времени.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: «Алмаг Плюс». Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Еламед. В Зеленодольске есть остановочный павильон, сделанный из рельсов царских времен.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

Вот весна. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Омега» и «Шуры». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: в Москве полдень.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В аэропорту Сочи задерживаются 92 рейса. В частности, на прилет 50 рейсов. Накануне Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи. В регионе в целях обеспечения безопасности полетов также вводились ограничения в аэропортах Краснодара и Геленджика. Сколько человек коснулись изменений в расписании, не сообщается. 36 беспилотников сбито в Севастополе за минувшие сутки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, вечером в воскресенье и в ночь на понедельник спасательные службы фиксировали информацию о падении обломков БПЛА в разных районах города. Люди не пострадали. А в Белгороде беспилотник упал на крышу многоквартирного дома. Он не взорвался, дрон вывезли прибывшие на место специалисты. На территории Курской области за прошедшие сутки сбито больше 160 БПЛА. Погибли два механизатора, также сгорела кровля многоквартирного дома. Выборы в парламент Армении были конкурентными и открытыми. Об этом заявила миссия наблюдателей от СНГ. Нарушения, которые могли бы повлиять на итоги выборов, миссия не зафиксировала. Она установила, что голосование и процедура подсчета голосов прошли в соответствии с избирательным кодексом, а техоборудование работало бесперебойно. На прошедших воскресенье парламентских выборах правящая партия премьера Николы Пашиняна «Гражданский договор» победила, набрав больше 49% голосов. Сильная Армения во главе с российским бизнесменом Самвелом Карапетяном на втором месте, у нее 23%. Введение техсбора с производителей и импортеров электроники в России перенесли с 1 сентября на 1 декабря. Правительство подготовило соответствующие изменения в законодательство, сообщает Минфин. Как заявлял ранее Минпромторг, введение технологического сбора направлено на развитие электронной и радиоэлектронной промышленности. Ведомство заверили, что максимальный размер налога за единицу товара не превысит 5000 рублей. Ведомство утверждает, что техсбор позволит создать стимул для локализации производства внутри страны. Россияне массово отказываются от поездок в Крым в июне. Отмен на июль-август пока не так много, рассказал ОНСН председатель межрегиональной общественной организации Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова.
3: Ростова, Калкаловска нет. Продукты есть, только у нас, к сожалению, наши жители сами очень сдают. Я говорю, только запасы съели ковидные, теперь давайте опять будем делать конец света. Ну, сами себе проблемы создают. Есть отмены, понятное дело, что больше это отмены на июль месяц. Это связано больше даже не с топливом, хотя наши предприимчивые туристы в Краснодарском крае заправляются, едут сюда с канистры. 100 литров канистры можно проводить через Крымский мост. В принципе, этого достаточно, чтобы путешествовать по Крыму. Но я думаю, что ситуация стабилизируется, и июль, август, сентябрь восполнят количество туристов. Даже думаю, что и октябрь, если он будет теплый.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, «Улица Мама», на слова и музыку Максима Рязанова.
1: Выйдет солнце,

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Старинная пословица гласит: где мамалыга на столе, там и счастье в доме. Об истории культовой каши расскажу прямо сейчас. Мамалыга – это слово знают в горах Кавказа, на солнечных равнинах Румынии, на Балканах. Мамалыга – круто заваренная густая каша из кукурузной муки или крупы. Родиной кукурузы, как вы знаете, считается Мексика. Именно там, предположительно, 10-12 тысяч лет назад была выведена эта культура. Первые земледельцы начали отбирать и высаживать семена, которые давали хороший урожай. Это привело к развитию кукурузы в том виде, в каком мы ее знаем сегодня. А вот кто первым стал варить кашу на кукурузе, доподлинно неизвестно. Возможно, это были мексиканские племена майя или ацтеки. Они использовали кукурузу в своем рационе. С приходом европейцев в Америку в 15-16 веках кукуруза стала распространяться на других континентах. Ее стали использовать в кулинарии разные народы. В основе кукурузной каши мелко раздробленные зерна. Сегодня в разных регионах мира мамалыгу подают по-разному. Чаще всего ее употребляют с сыром, сметаной, молоком или с топленым молоком, а также с мясом, рыбой и овощным рагу. Особенно популярно сочетание мамалыги с брынзой и сметаной.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
4: В городе Гороховце есть Лысая гора. Говорят, это место захоронения татарского хана. Место, где не растут деревья.
5: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 104,7.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-13», 1994 год.
1: Дмитрий Маликов, «Спой мне».

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.
1: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Потеря ключей от дома – неприятность, которая может, увы, подстеречь даже самого собранного человека. Но как же попасть в квартиру? Для начала, по словам специалистов, стоит взять себя в руки и не паниковать. Далее восстановить цепочку событий. Вспомните, где вы были в последний раз. Возможно, в магазине, выходили из машины или пили кофе в кафе. Вернитесь в эти места и при возможности спросите у людей, видели ли они ваши ключи. Отличный вариант – держать запасные у родных или близких. Так даже потеря первого комплекта будет не особо страшна. Если же вы поняли, что действительно потеряли ключи, остается открывать дверь без них. И тут есть несколько вариантов.
2: Открывая двери без ключа.
1: Первый – вызвать специалиста по вскрытию. Выбирайте проверенную компанию, у которой есть официальная регистрация, лицензия на проведение работы или документы, которые подтверждают право на подобную деятельность. Перед выездом вас попросят доказать, что вы собственник квартиры, показать выписку из ЕГРН, паспорт с пропиской или договор аренды с указанием данного адреса. Вариант альтернативный – обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Там направят дежурного слесаря или посоветуют проверенного мастера. И, разумеется, после вскрытия замок – лучше заменить.
0: Очень полезная передача. Реклама.
3: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
4: В старой крепости в городе Приозерск до сих пор проводят рыцарские турниры.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.2

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Колдуна и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Минцифра хочет проверять возраст россиян на онлайн-платформах. Такую меру власти обсудят в ближайшее время, заявил глава министерства Максуд Шадаев. Гендиректор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков рассказал НСН, что система может работать через госуслуги.
3: Это возможность верификации с помощью госуслуг. Те, кто получает уже паспорт, должны получать аккаунт в госуслугах, который будет использоваться при авторизации на ту или иную площадку. Что касается детей младшего возраста, здесь тоже авторизация не будет возможна, если нет аккаунта госуслуг. Такой как бы вариант на сегодняшний момент кажется наиболее оптимальным. Все остальные можно беспрепятственно обойти.
2: Для детей младше 15 лет уже запрещены соцсети в Австралии, Норвегии, Греции и Франции. За ним собираются последовать власти Испании, Литвы и Малайзии. В середине апреля страны Евросоюза создали приложение для проверки возраста в интернете. Пользователь должен загрузить фото паспорта и указать номер телефона. В Севастополе введут отдельный механизм обеспечения топливом для жителей с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он также поручил усилить контроль на ОЗС, куда водители приезжают заправляться по QR-кодам. Сегодня Развожаев провел совещание с правительством, на котором обсудили ситуацию с поставками топлива. Губернатор заверил, что власти стараются каждый день наращивать объемы поставок. Дефицит топлива сохраняется в Крыму с конца мая. Причиной стали проблемы с логистикой из-за ударов ВСУ по трассе Новороссия, которая проходит от Ростова-на-Дону в Симферополь через новые регионы. Посольство России в Тель-Авиве рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль до прояснения ситуации. Данных о пострадавших в результате ударов по Израилю россиянах не поступало, сообщило диппредставительство. СМИ сообщают, что Иран намерен повысить уровень напряженности и что Исламская Республика готова к затяжным боям против США и Израиля. В Венгрии начнут антикоррупционные расследования против окружения бывшего премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщил в интервью изданию «Политика» глава венгерского управления по борьбе с коррупцией Ференц Пал Биро. По его словам, чиновников подозревают во взяточничестве и систематическом хищении государственных средств. При этом конкретных имен он не назвал. Последние годы большинство правительственных контрактов получили три компании. В общей сложности власти им перечислили около 10 миллиардов евро. Многие расценки на товары и услуги в этих контрактах были в несколько раз выше рыночных. Детские сады в России необходимо перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, что перед расширением графика до интервалов с 8 до 8 или с половины 8 до половины 8 необходимо повысить зарплату сотрудникам детских садов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: 3

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
4: В честь города Кольчугино назван сплав «Кольчуг-алюминий», из которого был изготовлен первый отечественный металлический самолет «Ант-2».
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето – радио родных дорог.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! Хотите восточного колорита в рамках отпуска на Крымском полуострове? Отправляйтесь в Бахчисарай. Турэксперты метко называют Бахчисарай музеем под открытым небом. Здесь приятно гулять, любоваться архитектурой, обедать и выбирать сувениры. Начну с Ханского дворца. Это единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. С 16 по 19 века он был резиденцией правителей, а сейчас открыт как грандиозный музейный комплекс. Совсем рядом располагается Большая Ханская мечеть. Это наиболее старинная постройка дворцового комплекса. А ее лаконичный фасад буквально переносит нас в атмосферу средневекового Востока. Мечеть открыта для посещения всем желающим. А после обязательно прогуляйтесь по старому городу. Тут колоритные кварталы, улочки, симпатичные особняки, памятники истории. И взрослым, и детям будет одинаково интересно в парке «Крым в миниатюре на ладони». На его территории находятся маленькие копии архитектурных, исторических и культурных достопримечательностей Крыма. Прогулявшись среди них, можно почувствовать себя настоящим великаном. Всего в парке более 50 копий объектов. Это дворцы, храмы, музеи, вокзалы и многое другое. Ну а добраться до Бахчисарая проще всего на автомобиле или поезде.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране.
2: Собираясь на зимнюю прогулку, жители города Псков берут с собой диянки, вязаные варежки.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

Challenger. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Оскара и Валерия Сюткина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: А

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за 6 часов сбили над регионами России 124 БПЛА, как говорится в сообщении Минобороны. В период с 8 утра до 14 часов дежурные средства противовоздушной обороны перехватывали и уничтожали украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями 10 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Письмо Владимира Зеленского российскому президенту Владимиру Путину было разослано по всему миру. «Вежливые люди так не поступают», — напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, из этого можно сделать вывод о том, что переговоры Украине не нужны. При этом министр подчеркнул, что Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть честными, без жульничества. Уровень готовности систем оповещения населения повышен в 24 российских регионах. В аппарате Совета Безопасности России подвели итоги выполнения мероприятий гражданской обороны с учетом опыта проведения специальной военной операции. Уточняется, что регионам оказана финансовая помощь на техническое развитие и реконструкцию систем оповещения населения. В тех регионах, где таких систем не создано, либо где они не готовы к выполнению задач, разработаны и утверждены планы приведения их в готовность. Реализация работ находится на контроле МЧС России. Центр избирком Армении пока не может точно сказать, сколько партий пройдут в парламент страны по результатам выборов. Там заявили, что пока не будет сделан пересчет голосов и не появятся окончательные результаты, говорить о мандатах не приходится. По предварительным данным, в парламент страны проходят 3 политические силы. При этом партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна набирает почти 50% голосов. Пока не дотягивает до проходных 4%, всего 0,004% голосов, партия процветает. Летающая Армения, бизнесмена Гагика Цурукяна. Жара и длинный световой день могут приводить к бессоннице летом. Как посоветовала детский невролог Ольга Бутенко, для нормального засыпания нашему телу нужно охладиться. Если в комнате душно, организм не может отдать тепло, сон становится поверхностным. Кроме того, специалист напомнила о том, что летом темнеет поздно. Мозг получает больше световых сигналов, и биологические часы смещаются. А поздние ужины и прогулки становятся для нервной системы дополнительной нагрузкой. По словам врача, у детей режим сбивается из-за каникул, а у взрослых из-за отпусков и поездок. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в «Мессенджер Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза».

0: какой ты нафиг танкист?
1: Твоя умная колонка тоже с нами.
2: Неважно, кто у тебя живет.
1: Маруся от ВК.
2: Алиса от Яндекса.
1: Или Салют от Сбера.
2: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
2: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
2: Радио родных дорог.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Сегодня познакомимся с манси. Это малочисленный финно-угорский народ в России. Манси означает «человек» и восходит к профинно-угорскому слову «мужчина-человек». По данным последней переписи, в России чуть более 12 тысяч мансийцев. Основная территория обитания современных манси – Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Занятно обстоят дела с религией народа. Изначально, как и большинство пранародов, манси имели много богов, каждый из которых олицетворял силу природы. Официально более 80% мансийцев исповедуют христианство. Однако на практике оно тесно переплетено с языческими поверьями. Язык манси входит в обширную группу финно-угорских языков и по исследованиям больше всего схож, сейчас вы точно удивитесь, с венгерским. Сейчас мансийский язык изучают в начальной школе в ареале проживания и в Югорском университете. Основное проявление культуры манси – создание музыки и сочинение песен. Изучая историю народа, ученые смогли насчитать более 20 видов музыкальных инструментов. Большинство из них струнные. Например, семиструнный инструмент, похожий на арфу – лебедь. Добавлю, что во время обитания на склонах Уральских гор манси жили в невысоких одноэтажных срубах, часто с земляной крышей. В деревянных избах продолжают жить и сегодня представители народности, которые живут на Урале. С уходом же на север манси стали строить более основательные жилища. Их утепляли изнутри шкурами. Развито у народа рыболовство и оленеводство, а также собирательство. Что касается кухни, то манси пьют много чая и едят много хлеба. Отдельное место занимает и рыба. Ее варят, жарят, запаривают, коптят, едят сырой, даже замороженной. И сегодня прощаюсь с вами на мансийском. Ос йомас улум.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог. День.

0: рождения.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Что довольно долго в голове у него крутилась центральная фраза «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я». Но дальше слова никак не сочинялись. И вот довольно неожиданно во время своего отпуска во Франции Леонидов смог придумать буквально за час и музыку, и стихи. В итоге песня покоряет россиян в 1996-м.

Годом позже песня «Видение» открывает сольный альбом Леонидова. Интересно, что исполнитель в то время был влюблен в молодую актрису Анну Банщикову. Именно ей музыкант и посвятил эту песню. Хотя сама Анна говорила, что Максим посвятил ей немало песен, которые, по ее мнению, гораздо лучше. А именно «Видение» актриса не очень любит и считает, что для нее она слишком инфантильная. Ну и, кстати, довольно быстро любовь прошла и творческий союз распался. Ну а песня стала по-настоящему культурным феноменом и своеобразным гимном романтики того времени.

0: Предлагаем современное 69-37.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
1: В Волжске работало советско-итальянское производство холодильников.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: выездных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Глава МИД России встретился с кандидатом на пост генерального секретаря ООН, экс-президентом Чили Мишель Бачелет. Общаясь с гостьей в Москве, Сергей Лавров напомнил о том, что генсек должен быть нейтральным, независимым и преданным уставу ООН. Не просто, знаете ли, право Косово на самоопределение, а Крым – это территориальная целостность Украины, сказал Лавров. Мы должны быть уверены, что на этот раз генеральный секретарь действительно будет другим, цитирует министра агентства РИА Новости. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Срок нынешнего генсека ООН Антонио Гутерреша на посту истекает 31 декабря. Президент США поддержал кандидатуру патриарха Иерусалимского Феофила III в качестве посредника в переговорах по украинскому конфликту. Как сообщили израильские СМИ, Феофил III на днях прибыл в Вашингтон с визитом к Дональду Трампу. По окончанию беседы стало известно, что Трамп дал согласие на то, чтобы III на днях прибыл в Вашингтон с визитом к Дональду Трампу. По окончанию беседы стало известно, что Трамп дал согласие на то, чтобы Иерусалимский патриарх выступил посредником между Россией и Украиной. Ожидается, что в рамках этой инициативы Феофил III встретится с президентом России Владимиром Путиным. Топливо на крупных сетевых заправочных станциях в Краснодарском крае в наличии. Как поясняет оперативный штаб региона, сбой мелкооптовых закупок топлива на частных заправочных станциях спровоцировал повышенный спрос на крупных АЗС. Бензин отсутствовал, так как его не успели подвести из-за резкого скачка спроса на топливо. Эти ситуации были кратковременными, их решили в течение нескольких часов, успокоили в оперштабе Кубани. Иранские военные перестанут наносить удары по Израилю. Об этом заявили в Центральном штабе командования Вооруженных сил Республики. Однако там подчеркнули, что в случае продолжения агрессии, в том числе на юге Ливана, будут предприняты более сокрушительные и мощные меры. Накануне вечером Иран атаковал Израиль после удара израильской армии по пригороду Бейрута. Ночью и утром стороны объединились.

0: обменивались ударами. Водолазы впервые встретили живую белую акулу в Средиземном море. Как сообщили экологи, подводные снимки взрослой белой акулы в ее естественной среде обитания были сделаны, когда команда водолазов удаляла брошенные рыболовные сети с затонувшего судна на дне Тунисского пролива. Ученые говорят, что раньше большая часть данных о белых акулах в Средиземном море была получена в результате обнаружения уже мертвых особей. Специалисты пошутили, что вероятность выигрыша джекпота в лотерею намного выше, чем вероятность встретить такое известное животное под водой в Средиземном море. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Александр Иванов. «Ночь».

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Старинная пословица гласит: где мамалыга на столе, там и счастье в доме. Об истории культовой каши расскажу прямо сейчас. Мамалыга – это слово знают в горах Кавказа, на солнечных равнинах Румынии, на Балканах. Мамалыга – круто заваренная густая каша из кукурузной муки или крупы. Родиной кукурузы, как вы знаете, считается Мексика. Именно там, предположительно, 10-12 тысяч лет назад была выведена эта культура. Первые земледельцы начали отбирать и высаживать семена, которые давали хороший урожай. Это привело к развитию кукурузы в том виде, в каком мы ее знаем сегодня. А вот кто первым стал варить каши на кукурузе, доподлинно неизвестно. Возможно, это были мексиканские племена майя или ацтеки. Они использовали кукурузу в своем рационе. С приходом европейцев в Америку в 15-16 веках кукуруза стала распространяться на других континентах. Ее стали использовать в кулинарии разные народы. В основе кукурузной каши мелко раздробленные зерна. Сегодня в разных регионах мира мамалыгу подают по-разному. Чаще всего ее употребляют с сыром, сметаной, молоком или с топленым молоком, а также с мясом, рыбой и овощным рагу. Особенно популярно сочетание мамалыги с брынзой и сметаной.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды».
2: Улица Ашарская в Нижнем Новгороде получила свое название благодаря карманникам, обшаривавшим посетителей местных кабаков.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.9

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Использование иностранных нейросетей в России не запретят. Об этом заявил вице-премьер, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко. По его словам, положений в рамочном законопроекте об ИИ госрегулировании нет. «Мы вообще не рассматриваем запреты, в том числе на иностранные нейросети», — сказал он. Вице-премьер пояснил, что цель регулирования состоит в стимулировании разработки и спроса на отечественные решения. Григоренко отметил, что в структурах госсектора и на критической инфраструктуре должны применяться именно российские решения. Законопроект, о котором идет речь, был опубликован в марте. В первой редакции предполагалось его вступление в силу с 1 сентября 2027 года. 4 грузовых автомобиля столкнулись в Рязанской области. По данным регионального управления МВД, авария произошла на 278-м километре автодороги Р-22 Каспий в Скопинском округе. В результате ДТП два водителя грузовиков погибли. На месте работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Они пытаются понять обстоятельства произошедшего. Взорвавшийся ночью в Молдавии дрон оказался украинским. Как сообщает пресс-служба молдавского МИД, министерство ведет постоянные переговоры с украинскими властями по поводу беспилотника, который взорвался в ночь на понедельник в Оргееве. Но, судя по первым данным, он, скорее всего, украинского происхождения. Ранее молдавские телеграм-каналы сообщили, что дрон является украинским, и в доказательство опубликовали фотографии обломков с надписями на украинском языке. Премьер Израиля провел телефонный разговор с президентом США. Как пишут израильские СМИ, разговор Бениамина Нетаньяху с Дональдом Трампом состоялся на фоне новой эскалации конфликта с Ираном. Журналисты отмечают, что израильские военные теперь ждут от политического руководства указаний о дальнейших шагах. Ранее в понедельник Трамп заявил, что Израиль и Иран стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешают невежество и глупость. Военное командование Ирана уже сообщило, что прекращает свои удары по Израилю, но предупреждает, что нанесет более сокрушительные удары в случае новых атак Израиля в Ливане. Вопросы работы социальной службы обсуждали сегодня на совещании главы правительства с вице-премьерами. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, сегодня служба активно развивается, применяя в работе новые практики и современные технологии. Мишустин напомнил о том, что сегодня в России отмечается День социального работника. Это профессиональный праздник для полумиллиона человек, которые выбрали делом своей жизни помощь гражданам в самых трудных ситуациях. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, «Улица Мама», на слова и музыку Максима Рязанова.
1: Выйдет

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бамберс!
2: Всем привет, это Ёлка!
3: Всем привет, мы группа Блестящие!
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово! Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Потеря ключей от дома – неприятность, которая может, увы, подстеречь даже самого собранного человека. Но как же попасть в квартиру? Для начала, по словам специалистов, стоит взять себя в руки и не паниковать. Далее восстановить цепочку событий. Вспомните, где вы были в последний раз. Возможно, в магазине, выходили из машины или пили кофе в кафе. Вернитесь в эти места и при возможности спросите у людей, видели ли они ваши ключи. Отличный вариант – держать запасные у родных или близких. Так даже потеря первого комплекта будет не особо страшна. Если же вы поняли, что действительно потеряли ключи, остается открывать дверь без них. И тут есть несколько вариантов.
2: Открывая двери без ключа.
1: Первый – вызвать специалиста по вскрытию. Выбирайте проверенную компанию, у которой есть официальная регистрация, лицензия на проведение работы или документы, которые подтверждают право на подобную деятельность. Перед выездом вас попросят доказать, что вы собственник квартиры, показать выписку из ЕГРН, паспорт с пропиской или договор аренды с указанием данного адреса. Вариант альтернативный – обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Там направят дежурного слесаря или посоветуют проверенного мастера. И, разумеется, после вскрытия замок – лучше заменить.
0: Очень полезная передача. Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед. На улице города Сосновый Бор стоят счетчики замера радиационного фона.
5: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 96,1

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
6: Мы так похожи. Мурашками по коже

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Максима Леонидова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Движение на двух железнодорожных участках в Крыму восстановлено. Как сообщили в Министерстве транспорта Республики, движение на участке Яркое-Симферополь восстановлено в полном объеме. Поезда из и в Евпаторию следуют по расписанию. Движение на участке Урожайное-Симферополь также восстановили. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что помощник машиниста погиб, а машинист пострадал в результате атаки украинского БПЛА на тепловоз пассажирского поезда сообщением «Москва-Симферополь». Пассажиры не пострадали, они были доставлены к месту назначения на автобусах. Глава МАГАТЭ обеспокоен нарушением режима тишины у Запорожской АЭС. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии сообщил, что проводил консультации с Москвой и Киевом. По словам Рафаэля Гросси, он лично и его команда пытались убедить стороны продолжать соблюдение режима тишины. При этом он заявил, что не знает, откуда прилетел дрон в район ЗАЭС 5 июня во время режима тишины и ожидает дополнительной информации. Запасов топлива на нефтебазах Ростовской области достаточно. Об этом сообщил заместитель главы региона Игорь Сорокин. Он также добавил, что предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы исключить возможные перебои с топливом и обеспечить бесперебойную работу экономики и транспорта в летний период. При этом замгубернатора признал, что локальные затруднения на небольших заправочных станциях возможны, но крупные АЗС работают в штатном режиме. Страны Евросоюза разрешили своим военным кораблям задерживать иностранные танкеры в Средиземном море. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она пояснила, что речь идет о задержании иностранных танкеров, которые, предположительно, перевозят российскую нефть и которые в Брюсселе называют «теневым флотом». По словам Каллас, главной задачей этих действий станет ограничение возможностей России по финансированию специальной военной операции. Как напоминает агентство ТАСС, в марте морская коллегия выработала дополнительные меры для защиты судов, зарегистрированных под флагом России или следующих из российских портов. Работающие с нашей страной судовладельцы получили инструкцию по обращению к военно-морскому флоту. У побережья Филиппин найдено затонувшее японское грузовое судно времен Второй мировой войны. Исследователи с высокой степенью вероятности говорят о том, что это именно тот корабль, на борту которого в момент крушения находилось более 1200 нидерландских и британских военнопленных. Осенью 44 года конвой подвергся атаке американских бомбардировщиков по пути на Тайвань. Почти все находившиеся на борту люди погибли. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: 3

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: придет весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Остекление в 35 квартирах, двух частных домах и социальном объекте повреждено в Белгороде после детонации. Как сообщил мэр города Валентин Демидов, городские управы уже помогают жителям фиксировать повреждения и готовят документы для восстановления. Мэр подчеркнул, что никто не пострадал. Ранее в оперштабе региона сообщили, что в селе Беловское Белгородского округа пострадали 5 мирных жительниц. В результате детонации повреждены административное здание, 3 многоквартирных и более 20 частных домов. Петербургский международный экономический форум в этом году стал самым успешным и представительным для страны и для Санкт-Петербурга. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. Он отметил, что в работе форума приняли участие более 24,5 тысяч человек из 142 стран. Также Беглов отметил присутствие делегации из США, Германии, Франции, Австрии, Великобритании и других государств. Глава Санкт-Петербурга сообщил, что 3 и 6 июня город подвергся масштабным атакам беспилотников. Российское ПВО удалось отразить воздушное нападение и защитить городскую инфраструктуру от значимых потерь, отметил губернатор и поблагодарил всех, кто принял участие в подготовке и проведении форума. Минэнерго представила меры поддержания баланса на внутреннем рынке топлива. Как сообщило правительство, на совещании у вице-премьера Александра Новака был изложен анализ ситуации, подготовленный на основе данных системы мониторинга. По данным Минэнерго, предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде регионов на юге страны. По итогам совещания Новак отметил необходимость выработки конкретных действий для оперативной реакции на происходящее в отрасли. Госдума рассмотрит во вторник во втором чтении второй пакет дополнительных мер по противодействию кибермошенничеству. Как сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, принятые ранее меры по противодействию телефонным и интернет-мошенникам приносят результат. Комплекс мер хотят дополнить в том числе возможностью оформлять на одно физическое лицо не более 20 банковских карт. Абонентам могут разрешить устанавливать запрет на входящие международные звонки. Родители получат право уведомлять операторов связи об использовании сим-карты ребенка для доступа только к безопасному контенту. Самыми востребованными у россиян оказались банковские вклады сроком на 6 месяцев. Об этом свидетельствуют данные исследования, результаты которого публикует газета.ру. На втором месте расположились вклады на 3 месяца, на третьем – на год. Средняя сумма подбираемого вклада в городах-миллионниках весной составила 910 тысяч рублей. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Ульяновск расположен на Приволжской возвышенности и виден издалека, о чем в 1898 году среди бурлаков была распространена поговорка «Симбирск видим, да 7 дней до него идем».
2: Знаем, потому что здесь вещаем.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Андрея Губина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: песни большой страны.
1: От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем-то

0: В Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российские средства ПВО сбили за вечер 95 беспилотников над регионами. Как сообщили в Минобороны, в период с 2 часов дня до 8 вечера дежурные средства противовоздушной обороны перехватывали и уничтожали украинские беспилотники самолетного типа над территориями 7 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак. Это приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде регионов на юге страны. Об этом сообщили в Минэнерго. Там уточнили, что в ведомстве сформирован отраслевой штаб, в который вошли все крупнейшие компании российского ТЭК. Задачей штаба является обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса России. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что крупные сети АЗС региона корректирует графики поставки топлива на заправочные станции из-за повышенного спроса. Власти Ростовской области сообщили, что запасов топлива на нефтебазах региона достаточно. Руководство МАГАТЭ замело под ковер инцидент с ударом БПЛА по российским саперам у Запорожской АЭС. Такое мнение выразил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, никакой реакции со стороны Международного агентства по атомной энергии, по сути, не было. Установка агентства – это заметать все под ковер в расчете на то, что ситуация разрешится, цитирует Ульянов агентство ТАСС. Инцидент произошел во время режима прекращения огня 5 июня, когда военные выполняли разминирование для последующего ремонта линии электропередачи для питания Запорожской АЭС. Гарантом режима тишины выступила МАГАТЭ. Инфраструктура Октябрьской железной дороги пострадала из-за пожара в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе ОЖД, возгорание произошло в ангаре в районе Финляндского вокзала на территории стороннего предприятия, примыкающего к железной дороге. В результате происшествия произошло разрушение кирпичного ограждения. Повреждена железнодорожная инфраструктура, пострадали 2 человека, они доставлены в больницу. На время восстановительных работ ожидаются задержки движения пригородных поездов финляндского направления. Евросоюз исключил авиаперевозчиков Киргизии из черного списка. Как сообщила пресс-служба главы киргизского государства, решение принято по итогам заседания Комитета Евросоюза по безопасности полетов. Киргизия находилась в черном списке ЕС с 2006 года. Отмечается, что за последние годы в республике была проведена реформа гражданской авиации, в том числе в сфере безопасности полетов. А популярный телеграм-канал radio.nsn перелетел в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Группа «Империя». Поезд на Ленинград.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В городе Петрозаводске установлен уникальный памятник Ленину. Именно здесь он держит в руках не привычную кепку, а шапку-ушанку.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Выездных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Движение на двух железнодорожных участках в Крыму восстановлено. Как сообщили в Министерстве транспорта республики, движение на участке Яркое-Симферополь восстановлено в полном объеме. Поезда из и в Евпаторию следуют по расписанию. Движение на участке Урожайное-Симферополь также восстановили. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что помощник машиниста погиб, а машинист пострадал в результате атаки украинского БПЛА на тепловоз пассажирского поезда. Сообщением «Москва-Симферополь». Пассажиры не пострадали, они были доставлены к месту назначения на автобусах. Глава МАГАТЭ обеспокоен нарушением режима тишины у Запорожской АЭС. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии сообщил, что проводил консультации с Москвой и Киевом. По словам Рафаэля Гросси, он лично и его команда пытались убедить стороны продолжать соблюдение режима тишины. При этом он заявил, что не знает, откуда прилетел дрон в район ЗАЭС 5 июня во время режима тишины и ожидает дополнительной информации. Запасов топлива на нефтебазах Ростовской области достаточно. Об этом сообщил заместитель главы региона Игорь Сорокин. Он также добавил, что предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы исключить возможные перебои с топливом и обеспечить бесперебойную работу экономики и транспорта в летний период. При этом замгубернатора признал, что локальные затруднения на небольших заправочных станциях возможны, но крупные АЗС работают в штатном режиме. Страны Евросоюза разрешили своим военным кораблям задерживать иностранные танкеры в Средиземном море. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она пояснила, что речь идет о задержании иностранных танкеров, которые, предположительно, перевозят российскую нефть и которые в Брюсселе называют «теневым флотом». По словам Каллас, главной задачей этих действий станет ограничение возможностей России по финансированию специальной военной операции. Как напоминает агентство ТАСС, в марте морская коллегия выработала дополнительные меры для защиты судов, зарегистрированных под флагом России или следующих из российских портов. Работающие с нашей страной судовладельцы получили инструкцию по обращению к военно-морскому флоту. У побережья Филиппин найдено затонувшее японское грузовое судно времен Второй мировой войны. Исследователи с высокой степенью вероятности говорят о том, что это именно тот корабль, на борту которого в момент крушения находилось более 1200 нидерландских и британских военнопленных. Осенью 44 года конвой подвергся атаке американских бомбардировщиков по пути на Тайвань. Почти все находившиеся на борту люди погибли. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Город Благодарный когда-то был селом под названием Солдатское. По основной версии, название города Благодарный произошло от благодарных переселенцев, которым предоставили жилье в этих местах.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107.6 FM.

что день уходит с земли. Час вечерний, спой мне, этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и группы Иванушки Интернешнл. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак. Это приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде регионов на юге страны. Об этом сообщили в Минэнерго. Там уточнили, что в ведомстве сформирован отраслевой штаб, в который вошли все крупнейшие компании российского ТЭК. Задачей штаба является обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса России. Руководство МАГАТЭ замело под ковер инцидент с ударом БПЛА по российским саперам у Запорожской АЭС. Такое мнение выразил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, никакой реакции со стороны Международного агентства по атомной энергии, по сути, не было. Инцидент произошел во время режима прекращения огня 5 июня, когда военные выполняли разминирование для последующего ремонта линии электропередачи для питания Запорожской АЭС. Гарантом режима тишины выступила МАГАТЭ. Глава МИД России встретился с кандидатом на пост генерального секретаря ООН, экс-президентом Чили Мишель Бачелет. Общаясь с гостьей в Москве, Сергей Лавров напомнил о том, что генсек должен быть нейтральным, независимым и преданным уставу ООН. «Мы должны быть уверены, что на этот раз генеральный секретарь действительно будет другим», цитирует министра агентства РИА Новости. Срок нынешнего генсека ООН Антонио Гутерреша на посту истекает 31 декабря. Госдума рассмотрит во вторник во втором чтении второй пакет дополнительных мер по противодействию кибермошенничеству. Комплекс мер хотят дополнить в том числе возможностью оформлять на одно физическое лицо не более 20 банковских карт. Абонентам могут разрешить устанавливать запрет на входящие международные звонки. Родители получат право уведомлять операторов связи об использовании сим-карты ребенком для доступа только к безопасному контенту. Использование иностранных нейросетей в России не запретят. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, положений в рамочном законопроекте об ИИ госрегулировании нет. Цель регулирования состоит в стимулировании разработки и спроса на отечественные решения. Григоренко отметил, что в структурах госсектора и на критической инфраструктуре должны применяться именно российские решения. Петербургский международный экономический форум в этом году стал самым успешным и представительным для страны и для Санкт-Петербурга. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. Он отметил, что в работе форума приняли участие более 24,5 тысяч человек из 142 стран и поблагодарил всех, кто принял участие в подготовке и проведении форума. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл». «Капелька света».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Электровоз. Давнее название подмосковного города Ступино.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из нулевых в одном миксе.

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: В городе Муром снимались сцены из фильма «Человек с бульвара Капуцинов».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от мистера Кредо и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, улица Мама. На слова и музыку Максима Рязанова.
1: Выйдет солнце,

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из нулевых в одном миксе.